повернусь туди, де живеш, шикидим. Ой, мамо, шикидим, шикидим. Ой, мамо, шикидим, шикидим. Ой, мамо, шикидим, шикидим. Знову повернусь туди, де живеш, шикидим.